Лили, я скажу маме Таси. Кошика с чести сет? Лав. Лили, ты рвочь мекера, чтобы отец?